слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23. Peace Hood, locked in.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенко.бай. Иголенко.бай. Иголенко.бай.
7: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
8: Улица Крупской, 80.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 7:15. Доброе утро. В эфире лидером FM. У микрофона Павел Балейшис.
1: Аня Белявцева. И, конечно, мы всем желаем прекрасного настроения. Новая трудовая неделя уже началась.
0: Ну, приветствуем всех. Вот кто сегодня успешно восстал из заданных будильником координат. Павел, у вас бывает такое, что вы ставите будильник на 7 утра, просыпаетесь, смотрите на экран, а там 6:58?
1: Бывает. Но потом ты легко засыпаешь и уже проснуться очень тяжело.
0: Знаешь, есть же еще один тип людей, которые вот ставят будильники каждые 5 минут. Ну, серия 7:00,
1: да,
0: 7:05,
1: да,
0: 7:10. Я отношусь к таким людям.
1: Ну, что, главное проснуться. А каким способом, это уже не важно. Просыпаемся, настраиваемся на рабочий лад. Доброго утра.

0: 7:19. Доброе утро. Это все тот же Лидер ФМ. Начинаем рассказывать о праздниках и событиях сегодняшнего дня.
1: Сегодня на календаре уже 28 сентября, заканчивается первый осенний месяц, и сегодня отмечается День генерального директора, такой вот необычный праздник, который возник в 90-е годы еще.
0: Ну да-да, у тех вот, кто несет на своих плечах груз ответственности за весь бизнес, подписывает сотни документов и знает, как выходить из любых кризисов, тоже есть свой день.
1: Праздник неофициальный, выходного не добавляют, но его отмечают как в коммерческих, так и в государственных компаниях. Поэтому всех директоров сегодня поздравляем.
0: Поздравляем. Ну, идея, вот, зарождение идеи началось в 1990-е годы, и вот с переходом к рыночной экономике Беларуси и России начали массово появляться частные компании и независимые предприятия. Именно вот тогда и появилось это слово «генеральный директор».
1: А еще сегодня Международный день всеобщего доступа к информации. Праздник установлен по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО.
0: Ну, конечно же, СМИ вот у нас играют важнейшую роль в информировании общественности. Так что вот такие у нас сегодня праздники.
1: Всем желаем отличного утра. Наша музыка.

0: Напоминаем, что на календаре уже 28 сентября. Сегодня у нас Международный день всеобщего доступа к информации, а еще сегодня день генерального директора.
1: А еще сегодня, 28 сентября, в нашей стране неофициально, но с небольшим размахом отмечают День работника атомной промышленности.
0: Праздник профессиональный, учрежден он, правда, изначально вот в России в 2005 году, но дата привязана к 28 сентября 1942 года, когда Государственный комитет СССР издал распоряжение об организации работ по урану. Документ, подписанный Академией наук, возобновляет исследование расщепления ядра и создать специальную лабораторию.
1: Ну, да-да, пускай вот в официальном белорусском календаре этот праздник пока не отмечен красным, ну, для тысяч специалистов из города вот Острове, это хороший праздник, профессиональный. Именно там вот бьется технология сердца нашей страны, белорусская атомная электростанция.
0: Так что работников этой важной сферы, часть нашей жизни повседневной, мы поздравляем тоже сегодня. Хороший день напомнить о том, как важна ваша профессия.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

Конус на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
2: «Аскона» – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум, подушки, одеяла, модели без ограничений по весу, акции, скидки, распродажи, условия, рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лида Парк», второй этаж. Спите, чтобы жить.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Так-так-так, просыпаемся, настраиваемся на позитив и смотрим на небо. Сегодня у нас туман, на календаре 28 сентября. Это значит, что пора узнать, что же приготовила нам небесная канцелярия.
5: Итак, звезды, овны, компромисс окажется лучшим способом добиться своего.
4: Тельцы, вот красивое место или приятная компания сегодня вдохновит на вас на смелые перемены.
5: Близнецы, романтическое настроение может привести к очень приятной встрече.
4: Раки, не откладывайте решения из-за желания учесть мнение абсолютно каждого.
5: Львы, сегодня вы получите творческое предложение.
4: Девы, случайный разговор поможет найти союзника в важном для вас деле.
5: Весы, уделите время красоте, уходу за собой, это улучшит внутреннее состояние.
4: Скорпионы, вечером вам захочется праздника, позвольте его себе сегодня обязательно.
5: Стрельцы, ваша проницательность поможет понять истинное намерение человека.
4: А вот козерогам сегодня не стоит скрывать симпатию. Смелая откровенность изменит личную жизнь.
5: Водолей, важная информация окажется у вас раньше других.
4: Рыбы, не позволяйте старой обиде влиять на решения, которые касаются будущего.
5: Отличного понедельника!
3: Лидер

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.
1: Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду, порывы до 5 метров.
0: Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: На календаре 28 сентября мы продолжаем рассказывать о праздниках, о событиях этого дня. Что примечательного сегодня еще у нас?
1: Вот раз уж мы сегодня поздравляем и генерального директора, и работников атомной промышленности, давайте заглянем вот немножко в историю бизнеса. Павел, знаете ли вы, какое финансовое учреждение отмечает сегодня свой неофициальный день рождения?
0: Ну вот хотелось бы послушать.
1: Ну вот ровно 408 лет назад, 28 сентября в 1618 году, открылся самый первый в мире официальный ломбард.
0: Так, и сегодня у нас по этому поводу, наверное, праздник ломбардов, что ли?
1: Ну, вот, между прочим, за услугами в истории в ломбард не раз обращались даже короли и королевы. Угу. Вот, они закладывали свои короны и бриллианты, чтобы финансировать военные походы. Так что, если вам когда-нибудь доводилось туда вот сдавать свой старый телефон или золотое кольцо до зарплаты, знайте, вы поступили по-королевски. Ну, конечно, сегодня в Беларуси ломбарды — это привычная часть нашей жизни, которая работает по строгим и четким правилам. Так что поздравляем с праздником.
0: Ну, такой вот, да, сегодня открыт первый в мире ломбард в этот день. Тоже довольно знаменательное событие. Ну что же, всем желаем хорошего понедельника, успешной трудовой недели. Пускай сегодня все обязательно получится. Но скоро мы расскажем много другой интересной информации, забавных новостей.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:01, новый час на Лидер FM. Привет-привет всем, кто за рулем и на работе.
4: Ну а мы составим компанию, а компанию также составит Том Уолкер.
3: Звонкий также ярко ворвется в этот музыкальный час.
4: Новый трек от One Republic послушаем обязательно.
3: Доброе утро! На нашей волне всегда атмосфера идеальная и безопасная. Просыпаемся!

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лидском роддоме чествовали мам, родивших в Международный день мира. 21 сентября на свет появились двое малышей – мальчик и девочка. Накануне с радостным событием молодых мам приехали поздравить председатель Лидской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Виктор Миранцов и заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома Галина Гончар. Они вручили женщинам подарки от предприятий – Лидские пищевые концентраты и Лидохлебопродукт, а также материальную помощь в размере 3 базовых величин. Новорожденным лидчанам, в свою очередь, был присвоен почетный статус «Дитя мира». 23 сентября в Лидском замке снимали выпуск тревел-шоу «Беларусь с акцентом». Ведущий проекта – британский блогер Уилл Эггертон. В своем блоге он показывает места через личные впечатления, пробует местную еду, примеряет традиции и не боится выглядеть увлеченным. В Лиде британец по-настоящему погрузился в атмосферу, слушал рассказ о свадьбе короля Ягайлы, примерил корону, прошел обряд посвящения воины замка и в финале прикоснулся к фрагменту оригинальной стены. В Беларуси стартовал сезон сбора клюквы. Традиционно он длится до наступления первых заморозков. Передержать целебные плоды нельзя, иначе они станут слишком мягкими и потеряют способность к длительному хранению в свежем виде. Сбор ягод ведется вручную. Цена в этом году будет составлять примерно 10 рублей за килограмм. Уровень бедности в Аргентине за первые 6 месяцев 2026 года вырос с 28,2% до 32,3%. Это следует из данных, которые опубликовал Институт статистики и переписи республики. Учреждением была изучена ситуация в 31 городской агломерации. Исследователи выяснили, что за чертой бедности в них живут более 9,5 миллионов человек. В конце 2025 года эта цифра составляла 8,5 миллионов.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Ветер восточный 2-3 порывами до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 17 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Строительный магазин «Иголенька» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей.
1: Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
3: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2, и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: 28 сентября уже у нас на календаре, дата точная. Приступаем к смешным, курьезным и самым интересным новостям со всего мира.
2: Сегодня обещают там довольно теплый денек, у нас потепление. Вот я заметил, утром выходил, что уже паутины много. Вот так называемое бабье лето, да? А тем не менее, скоро-то и холодать будет. Знаешь, какой способ есть, чтобы согреться?
1: Какой?
2: Ну вот, все ж модные пуховики мы покупаем, какая-то одежда.
1: Мне это очень интересно, да.
2: Что тебе интересно?
1: Пуховики.
2: Пуховики?
1: Да.
2: Знаешь, а мне, вот мне нет. Мне как-то вот все-таки потеплее лучше. Но в Белоруссии один, значит, белорусский дизайнер создал пуховик из сена.
1: Какого сена?
2: Из сена, обычное луговое сено в качестве наполнителя. Вот, вот он такой вот пуховик. Знаешь, как назвали? Знаешь, как назвали? Сеновик. Не пуховик, сеновик.
1: Ну, название быстро запоминающееся.
2: Послушай, плотная, прозрачная ПВХ-пленка. Вот обычная пленка, да, вот я не знаю, как в теплицах, что ли. А внутри наполненная, забитая вот сеном этим.
1: Ну, красиво выглядит.
2: Выглядит очень оригинально. Держит форму, говорят, хорошо. Я не знаю, кстати, колется или нет. Я помню в детстве, когда кололось, помню. Послушай, и вот получается наполненный сеном этот пуховик, сеновик так называемый, да, такой объемный довольно, но для повседневного ношения он не подходит, больше как арт-объект, как говорится.
1: Но тем не менее. Сеновик нравится больше, чем
2: пуховик. Сеновик, ты, послушай, очень замечательно. Но это же что-то. Люди говорят, уже и картошку там можно выращивать. Между прочим, что мы скажем? Вот еще в концу 20 века настоящий расцвет белорусского соломоплетения произошел. Изменился характер, стилистика. Между прочим, межправительственный комитет еще по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО еще несколько лет назад принял решение о включении соломоплетения Белоруссии в список нематериального культурного наследия человечества. Поэтому сеновик такой.
1: Слушай, я вспоминаю, знаешь, что вот в 2003 году в Италии придумали жидкий состав из волокон и растворителя, да. И вот его распыляли прямо на тело из баллончика, и вот после чего материал застывал в настоящую одежду, которую можно было снять, постирать и носить снова. Вот ты мне сейчас рассказал про этот сеновик, у меня сразу я вспомнила эту историю.
2: Ну,
1: до чего дошел прогресс?
2: До чего дошел прогресс? Я не знаю, ну, для наших широт, наверное, очень даже оригинально что-то. Я думаю, что сеновик этот откликнется.
1: Я думаю, что да.
2: В душах не только белорусов, да.
1: Но и, наверное, можно как-то и василек какой-нибудь там, ну. Ну, это женский вариант.
2: Главное, чем, какой будет наполнитель, такое будет название.
0: Наш

0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:24. Доброго утра.
1: Удивил ты меня синовиком-пуховиком.
0: Да.
1: Ну вот пришло мое время.
0: Да, пожалуйста.
1: Компания Kraft Heinz, соли с Kraft Soda, представили общественности газированный напиток, вот вкус которого обычным, ну, я бы сказала, не назовешь.
0: Так.
1: Ну, твои варианты, давай порассуждаем. С каким вкусом тебе не хватает газировки?
0: Я вообще газировку не пью.
1: А я пью.
0: Так.
1: Я
0: любительница, да?
1: Я любительница. Поэтому такие новинки для меня, это синовик для меня, я люблю все новое. Газировка получила вот вкус такого популярного блюда, как макароны с сыром.
0: Как тебе, пожалуйста, вкусно? Да, интересно. Это какая-то вот, значит, это больше не газировка, а какой-то соус добавлять.
1: Но я не, вот
0: или запивать
1: ты
0: можно.
1: Сейчас соус, и мне уже не так с энтузиазмом.
0: Не так интересно.
1: По словам производителей, этот кремовый напиток вот с ноткой сырного вкуса содержит тростниковый сахар, клетчатку и является, конечно же, как я люблю, низкокалорийным. Ну вот эксперимент стал новым способом удовлетворить одержимость тех, вот, кто не представляет свою жизнь без макарон с сыром. И вот выглядит, конечно, как минимум странно, но каким-то образом она работает. Газировка получилась очень неплохой, отмечает.
0: Слушай, ну, а если я люблю там картошку, вот нам картошка, с картошкой нужен вкус.
1: А есть же мороженое с какой-то...
0: С картошкой, да?
1: Там с драником.
0: Ой, хорошее, слушай, хорошее мороженое.
1: И мороженое еще появилось, тоже белорусское с сыром, вкусное, мне понравилось.
0: Тоже хорошо.
1: Очень вкусно.
0: Мы сейчас про газировку говорим. Со вкусом, я не знаю, картошки вареной, картошки жареной, картошки фри, я не знаю, чего еще, со вкусом бабки.
1: Ух ты!
0: Вот такая газировка у нас.
1: Ну, остается, конечно же, поверить на слово. Ага. Удивительный макаронный напиток выпущен в ограниченной серии и продается пока что лишь в Канаде.
0: Ну, у нас свой будет вкус,
1: да,
0: я уверен в этом, появится.
1: Да, наверное, в Канаде являются самые преданные поклонники сырных макарон, а у нас будет...
0: Будут картошки.
1: Картошки.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Лицкой ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Всем отличного дня! Понедельник у нас на календаре уже 28 сентября, начало новой трудовой недели. Погода, обещают нам сегодня, порадует. Да и, впрочем, на этой неделе хорошая погода вроде как обещается.
1: Хорошая погода. Павел, я тут посмотрела. Да. Но, а вы вообще заметили, какой сегодня туман?
0: Туман с утра очень, так скажем, такой нешуточный был.
1: Нешуточный.
0: Да.
1: Как и для водителей, так и для пешеходов. Но красиво. Если из окошка дома наблюдать, очень...
0: Очень так неплохо.
1: Неплохо. Переходим к нашей новости. Вот жителям Москвы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно на время без стыда и осуждения окунуться в детство.
0: Это то есть что?
1: Это няня, взрослая няня.
0: Так.
1: Няня для мужчин.
0: Угу.
1: Здесь могут укрыть пледом, заварить чай, услышать можно, что вы хороший. Вы справились.
0: Что вы хороший, так.
1: Что вы хороший, вы справились.
0: Вот чего не хватает мужчинам. Услышать, что ты хорошая. Вот так вот.
1: Знаешь, сколько будет стоить няня для взрослых?
0: Так.
1: 20 тысяч рублей.
0: Российских.
1: Как считать, немало?
0: Не знаю, это ими решать.
1: Можно чистить, нести сначала затем оставшуюся сумму. Приготовят вам ужин вместе.
0: Да.
1: Ну, прогуляетесь вы вместе. Ну, это стало пользоваться очень большой популярностью.
0: Знаешь, на самом деле подобные услуги уже давным-давно введены. Ну, правда, вот в России вот сейчас, я так понимаю, а где там, в Китае, в Японии уже давно. Друг на время, да, сходить с тобой в кино, сходить с тобой там в ресторан, еще куда-то. Жених на прокат. Фильм даже такой, кстати, есть.
1: В Японии сколько разных услуг такого формата.
0: Так что много людей, которым вот необходим такой человек, знаешь, не хочу дружить постоянно, хочу вот так вот не с кем сходить в кино. Ай, ну-ка я вызову друга на час. Сходим в кино, прогуляемся, посмеемся. Все отлично.
1: Да, и друг, который не задает лишних вопросов, не лезет в личную жизнь. Вот
0: а самое главное, скажет, что ты хороший.
1: Ты хороший. Вы справились.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: 8 часов 46 минут. Время точное. Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.
3: Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду, порывы до 5 метров.
2: Днем воздух прогреется до 18 градусов, так что отличный понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, чтобы ненадолго забыть о своих зонтиках и поймать теплые лучи уходящего сентября.

0: 8.50, это Лидер ФМ, новости из Южной Африки, рассказываю.
1: Слушаю.
0: Значит, мужчина, зовут его Фансибили Сибанзе, поссорился с родственниками. И, да настолько серьезно, что решил их покарать за колдовским способом.
1: Каким-каким?
0: Колдовским. Там распространено колдовство в Африке, вот как-то вот обращаются не к этим чародеям, этим.
1: Да, но я не первую историю
0: да.
1: слышу.
0: И вот там, где он проживает, герой истории, колдовство запрещено, между прочим, законом. Так что ему пришлось выехать за границу, и он обратился к человеку, который как раз и колдун. Суть проклятия в том, что вот он сказал так, чтобы вот не везло ему ни в чем, ни в лотерею не выиграете, ничего. И вот похоже, что злые чары сработали. У них действительно что-то вот как-то не выигрывали ни в лотерею. Дела шли не очень. И выяснилось, что он обратился к колдуну. И, по сути, он нарушил закон о запрете на колдовство. И в ближайший год теперь он в тюрьме. Представляешь?
1: Строго.
0: Да. Строго. Так что столкнулся он с проблемами. Нельзя обращаться к колдунам. Колдовство запрещено у них. Это официально.
1: Я вспомнила, знаешь, какую историю?
0: Какую?
1: Из Нигерии.
0: Да.
1: Значит, двое грабителей пытались угнать автомобиль. Ну, и, конечно же, их заметили жители и устроили погоню. Одному удалось скрыться, а вот второй забежал в тупик.
0: Так.
1: И когда преследование продолжалось, как-то он так выпутался, и, получается, те, кто гнались за ним, попали в этот тупик, мужчины не было, и стоял козел черный.
0: И что?
1: Они вызвали полицию, так. И этого козла арестовали.
0: Ну,
1: и
0: потом,
1: вот он был под стражей несколько дней, они
0: вот,
1: гадали, что, как это было превращение, не превращение.
0: По закону.
1: Же, не доказали, что этот человек превратился в какая-то такая интересная магия. Ну вот сам факт, что...
0: Обратная была история преступника, значит, преступник что-то украл. Я помню, вот тоже где-то в Африке обратились к колдунам, и вот он сам вернул то, что и извинился, и раскаялся, потому что сказал его, там что-то с ним происходит, преследует его.
1: О, интересно.
0: Вот, пожалуйста. Так что

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9.00. Привет всем, кто за рулем и на работе. Минутка удивления. Павел, вы знали, что вот каждую минуту на Земле происходит около 6000 ударов молний?
3: Что вы говорите?
2: И мы также ярко врываемся в новый музыкальный час.
3: У нас, конечно же, прямо попадание, новинка «You Know Me» в этом музыкальном часе.
2: Адам Ламбер также порадует нас в этом музыкальном.
3: Еще один немного подзабытый трек No Roots.
2: Совсем скоро поиграем, разыграем первый подарок на сегодняшний день. Обязательно оставайтесь с нами.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу вас ознакомлю я, Ольга Трон. Безработным гражданам предоставляется безвозвратная субсидия для организации предпринимательской деятельности. Обращаться по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Личину посетил общественный деятель, мотивационный спикер, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию Алексей Талай. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти, военнослужащими, учащейся и работающей молодежью. Алексей Талай поделился своей историей успеха, доказав на личном примере, что для человека с сильным характером нет ничего невозможного. Временная экспозиция «С любовью в сердце», посвященная году белорусской женщины, открылась в Национальном художественном музее Беларуси. На ней представлено более 80 работ белорусских художниц и мастериц. Экспонируемые произведения представляют собой разнообразные виды изобразительного и прикладного искусства. От живописных полотен, скульптуры, графических листов до ажурных вытянанок и самотканных рушников. Выставка продлится до 15 ноября. Правительство Японии приняло решение создать управление по борьбе со стихийными бедствиями, которое начнет работу 2 ноября. Новое управление во главе с премьер-министром займется прогнозированием стихийных бедствий и в случае их возникновения будет руководить всеми спасательными и восстановительными работами. Его текущими делами будет заниматься специально назначенный министр. Он будет наделен полномочиями давать рекомендации другим министерствам и ведомствам по своей проблематике, которые будут обязательны к исполнению. В течение 2 лет предполагается создать также сеть местных отделений нового управления.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня переменная облачность днем, ясная погода вечером. Воздух прогреется до 17 градусов, ветер восточный 2-3 порывами до 6 метров в секунду.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки белорусские. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку, дожинки белорусские не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем дружеский привет, Павел! Я прочитала тут вот, что радость у нас передается по цепочке, и ученые доказали, что улыбка и хорошее настроение одного человека способны поднять настроение еще нескольким людям вокруг на несколько часов.
2: Поэтому улыбайтесь, господа!
1: И порадуем вас, наши дорогие радиослушатели, разыграем наш первый на сегодняшний день подарок.
2: Мы будем слушать небольшой отрывок от нашей соведущей. Он длится 13 секунд. Она о чем-то или о ком-то рассказывает. А что именно она говорит, вы должны догадаться.
1: И, конечно же, за правильный вариант ответа на номер 9703 вы получите подарок. Это сегодня бра от магазина «Глад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
2: Фрагмент запускаем, ну и ждем ваши смс. Поехали.
3: Оно бывает с разными вкусами. Его едят с блинами, пироги делают. Оно сладкое, на хлеб еще иногда намазывают. Оно находится в деревнях, дома, в банках.
1: 9703 – наш номер, на который нужно отправить правильный вариант ответа.
2: Пишите.
0: Дарим

0: подарки.
1: Подводим итоги. Мы не сомневались, что правильные ответы будут.
2: Слушаем еще раз фрагментик, но уже с тем самым заветным ответом.
3: Оно бывает с разными вкусами. Его едят с блинами, пироги делают. Оно сладкое. На хлеб еще иногда намазывают. Оно находится в деревнях, дома, в банках. Это варенье.
2: Все верно, это варенье. Вот мое любимое, это клубничное.
1: А мое черничное. И сегодня у нас победитель кто?
2: Радиослушатель, последние цифры номера 3385.
1: Мы поздравляем с победой.
2: Сегодня вы, конечно же, выиграли подарочек. Это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Если у вас сегодня кружится голова и вовсе нет осеннего ветра, а от любви, значит, вы на нашей волне. Знаете, бывает такое чувство, когда смотришь на человека и понимаешь, вот это точно надолго, когда все печали уходят куда-то далеко, а сердце начинает выбивать совершенно особенный, счастливый ритм. Это были напоминания от Саши Санты о самых важных чувствах на Земле.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 18 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10:01. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Врываемся в новый музыкальный час. Робин Шульц послушаем в этом музыкальном. Группа «Пицца» также появится с нами. Очень горячий хит «Take Me Back». Совсем скоро услышим Ариану Гранде и даже новости с погодой.

0: новости.
1: Доброе утро, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме подвели итоги проделанной работы по реализации государственной молодежной политики в регионе. Участники заседания обсудили вопросы информирования и освещения молодежной политики на региональных медиаресурсах, уделили внимание государственной поддержке юношей и девушек в получении образования, а также системной профориентационной работе, в том числе и в аграрном секторе. Кроме того, рассмотрели эффективные механизмы привлечения молодых кадров рабочих специальностей на ключевые предприятия Личины. Важным блоком стал вопрос закрепляемости молодых специалистов. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы за землю единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за прошлый год. Срок уплаты истекает 16 ноября. Искусственный интеллект, робототехника, нанотехнологии. В стратегических для Беларуси направлениях свое присутствие наращивают резиденты технопарка «Коралл». Для новейших разработок в Гомеле строят новый корпус площадью более 2000 квадратных метров. Современная площадка привлечет резидентов, которые готовы начать инновационную деятельность. Будут и помещения для стартапов. Планируется создание центра робототехнических компетенций, чтобы не только выпускать умные машины, но и учить специалистов эффективно ими управлять. Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к народу сообщил, что уходит в отставку. 28 сентября он передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины однопалатного парламента Ане Брнабич. Согласно Конституции Сербии, президентские выборы после отставки предыдущего главы государства назначаются в течение 60 дней.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточный слабый, температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
3: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: С вами Анна Белявцева, и это «Путешествие по Беларуси». Я уверена, что вы любите Мирский замок и дворец в Несвеже. Только вот настоящего путешественника ими уже не удивить. Иногда хочется увидеть что-то нестандартное, малоизвестное и по-настоящему запоминающееся. При этом важно, чтобы природные локации восхищали своей красотой, а архитектурные объекты и музеи не просто дополняли маршрут, а дарили яркие впечатления. Именно такие впечатления может подарить карьер завода «Гранит». Здесь огромные белазы кажутся игрушечными машинками, а многоуровневые круговые дороги напоминают горные серпантины. То и дело сочится вода, по склонам движется тяжелая техника, а масштабы выработки сложно оценить, пока не увидишь карьер собственными глазами. Все это – промышленный объект предприятия «Гранит», расположенный неподалеку от Микошевичей. Такой пейзаж совершенно нетипичный для равнинной Беларуси. Глубокий карьер с крутыми склонами, извилистыми дорогами и гигантской техникой больше напоминает декорации к фильму о далеком горном регионе. Не случайно в свое время эта территория попала в один из российских сериалов. Масштаб карьера – это то, что больше всего удивляет посетителей экскурсии на предприятии. При первом посещении смотровой у многих словно дух захватывает. Это самая глубокая в Центральной Европе открытая горная выработка по добыче строительного камня. Площадь карьера составляет 457 гектаров, а ширина почти 2 километра. Длина почти 3, глубина 150 метров, что на 20 метров ниже уровня Балтийского моря. Свободно попасть на промышленный объект нельзя, экскурсии проводят только по предварительной записи. Поэтому о посещении необходимо договариваться заранее, обратившись в отдел маркетинга предприятия. Самостоятельно заходить на территорию карьера запрещено и небезопасно.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8-044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Отличной всем рабочей недели. Прямо по курсу горячий хит «Take Me Back». Переводим дыхание и совсем скоро узнаем, какую температуру обещают нам синоптики.

такой информации. Белгидромета. Сегодня сохранится переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Ежегодно в последнее воскресенье сентября Беларусь чествует машиностроителей. В числе тех, кто принимал поздравления, оператор лазерных установок заготовительного цеха «Лидагропроммаша» Александр Пуйдак. За 18 лет в профессии он прошел путь от начинающего специалиста до профессионала своего дела, чьи заслуги отмечены множеством наград. В связи с Днем машиностроителя он удостоен грамоты Министерства промышленности Беларуси. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Хоккейный клуб «Лида» успешно провел матч 7-го тура экстралиги. На выезде в Орше наша команда, уступая по ходу первого периода, обыграла местный «Локомотив» со счетом 5-4. Алексей Клочков забросил победную шайбу, оформив дубль в матче. Еще по разу отличились Артур Пархомчик, Владимир Ануфриюк, Вячеслав Ипатов. Завтра в Орше «Локомотив» и «Лида» сыграют вновь. Начало матча в 18 часов 30 минут. В Беларуси готовится к запуску цифровая платформа «Умный город». Она поможет собрать всю необходимую для туристов информацию. Одно из существенных удобств – единое электронное окно, объекты, интерактивная карта и события в одном пространстве. Продумать поездку в деталях поможет функция «Умный маршрут». Для пользователей станут доступны индивидуальные и групповые экскурсии с фото- и аудиогидами. Познакомиться с достопримечательностями еще до поездки все желающие смогут через виртуальные туры и 3D-выставки. Фермерские протесты против рекордной стоимости дизельного топлива во Франции переросли в войну с дорожными камерами. Аграрии несколько ночей подряд проводят рейды по всей стране, массово закрывая радары контроля скорости брезентом и закрашивая их протестными лозунгами. Масштабная акция уже охватила многие регионы. Причина ярости аграриев стал рост цен на дизель практически до 2 евро 40 центов за литр. Фермеры заявляют, что расходы на горючее уничтожают их бизнес.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
5: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
6: Это Слава. Он мечтал стать инженером, оказался в колонии. Запомни, легкий заработок – большой срок. Наркоторговля неизбежно влечет наказание.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, функционирующую в открытом море. В основе технологии лежит фотоэлектрическая система на основе галогенидов свинца с перовскитной структурой на 10-метровой глубине. Во время испытаний погруженная установка заряжала аккумуляторы и обеспечивала питание светодиодной панели, доказав возможность генерации солнечной энергии даже в условиях тусклых сине-зеленых океанических сумерек. Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. По оценкам разработчиков, новая технология найдет практическое применение в расположенных под водой датчиках, детекторах, камерах, системах связи, а также в подводных роботах и аппаратах, выступая в качестве источника питания.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8-044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375-29-657-65-65.
0: Лиской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: К28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Сегодня сохранится переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Что касается температуры воздуха днем, +16, +18. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% «Народные товары».
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00. Всем отличного дня. Перемещаемся в новый музыкальный час на Лидер FM. Элли Голдинг прозвучит в этом музыкальном. Паста Фэмили, перемотай. Сергей Лазарев также появится с нами. Прямо по курсу горячий хит, совсем скоро новости с погоды, ну а чуть позже в этом часе мы разыграем второй подарок.

0: Премьер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде парень разбил стеклопакет в магазине после ссоры с девушкой и стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В середине сентября в Лидский РОВД с заявлением обратился сотрудник одного из местных магазинов. Он сообщил, что, придя на работу, обнаружил разбитое стекло в торговой точке. Сыщики райотдела в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили обстоятельства происшествия и причастное лицо. Выяснилось, что 19-летний житель Ильинского района накануне днем употреблял спиртное. Вечером в центральной части города молодой человек договорился встретиться с приятелями и девушкой. В ходе общения с представительницей противоположного пола возник конфликт. Разгоряченные молодые люди, так и не уладив спор, разошлись в разные стороны. Разозленный парень решил вынести свои эмоции на чужом имуществе. Он ударил кулаком, как он думал, фасад здания, но промахнулся и удар пришелся в окно. В итоге стеклопакет был разбит. Сумма ущерба составила более 600 белорусских рублей. В настоящее время злоумышленника задержали. За хулиганство в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках с позвонением в Telegram и Instagram.
1: Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Я рисую Лидский замок». Ее организовали в конференц-зале главной достопримечательности города. Юные участники конкурса представили на суд жюри работы, посвященные замку. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. По завершении церемонии для участников, педагогов и родителей была организована экскурсия по Лидскому замку. Очередь грузового и легкового транспорта на въезд в Польшу увеличилась в 3 раза с 25 сентября, сообщили в Госпогранкомитете. По данным на утро 28 сентября перед польскими пунктами пропуска фиксируется 455 грузовиков. Сотрудники погранпереходов Кукурыки и Бобровники за выходные дни оформили 25% грузового транспорта. Более 500 легковушек находятся перед польскими пунктами пропуска Кузница-Белостоцкая, Тересполь и Бобровники. Контролирующие службы с пятницы приняли на свою территорию 29% авто. Пентагон развернул экстренное планирование возможностей военной операции в отношении Кубы. Как уточняет CBS News, военное командование США затребовало данные о готовности 6 типов подразделений. Силы поддержки, включая инженерный, медицинский и батальон военной полиции, должны быть сформированы в течение ближайших 90-120 дней.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко. Компания Кронекс предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
4: Модели без ограничений по весу.
3: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, 2-й этаж. Спите, чтобы жить.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 16 минут, 28 сентября у нас уже на календаре. Начинаем наш второй розыгрыш «Правда или ложь». Ну, название говорит само за себя. В этой игре я задаю вам вопрос. Ваша задача – ответить «Правда или ложь?» И, конечно же, ответ отправить мне на номер 9703. Мой вопрос сегодня такой. Правда или ложь, что в отличие от большинства рыб, морской конёт покрыт костными пластинами? Сегодня разыграем сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Жду ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Анна Белявцева, микрофона. Пришло время подводить итоги. Напомню свой вопрос. Правда или ложь, что в отличие от большинства рыб, морской конек покрыт костными пластинами? И это правда. Вот именно тела морских коньков покрыты не чешуей, а плотными костными пластинами. И эти пластины образуют своеобразный внешний скелет, который выполняет несколько важных функций, таких как защита хищников и механических повреждений, и вот стабилизация положения в воде и регулирование плавучести. Ну что, у нас же сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 3746. Я вас поздравляю, вы были первее. Ну и, конечно же, вы сегодня забираете свой подарок. А сегодня это сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM.
4: FM.
3: Тебе понравится.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Нита, титры.
1: Время летит на бешеной скорости, но в нашем эфире мы можем управлять им как захотим. Время сбросить весь накопленный за день багаж и настроиться на классное музыкальное настроение. Это были Fasta Family, группа, которая точно знает, как делать 100% хиты.

0: информации Белгидромета, сегодня сохранится переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигли 16 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка.

0: Покупка и особое предложение каждый день. Панорама. Ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
1: 13.00. Всем доброго дня. Послушай Майли Сайрус в этом новом музыкальном часе. Узнаем, что же бывает, когда мужчина влюблен. Бруно Марс также прозвучит в этом музыкальном часе. Желаю всем отличной, продуктивной рабочей недели.
2: Лидер ФМ.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Белорусская продукция широко представлена на международной выставке продуктов питания и напитков в Саудовской Аравии с 27 по 29 сентября. Она объединила на одной площадке более 1000 крупных компаний продовольственной отрасли из 90 стран. Среди участников выставки – Лидский молочно-консервный комбинат. Он презентует молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, сливки сухие, масло сладкосливочное, сыры в ассортименте. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Сморгонь». Матч 26-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» в нашем городе и завершился со счетом 2-1. Голы в составе нашей команды забили Альфред Мазурич и Даниил Чергейко. В турнирной таблице «Лида» занимает третье место, набрав 51 очко. На три больше у «Слуцка» и «Нивы». До окончания футбольного чемпионата в первой лиге остается 8 туров. Около 26 тысяч предложений о работе представят для пожилых и людей с инвалидностью на республиканской ярмарке вакансий. Она пройдет с 28 сентября по 2 октября. По всей стране запланировано проведение 153 серебряных ярмарок вакансий. Свои вакансии предложат более 2500 предприятий из самых разных сфер – промышленности, торговли, сельского хозяйства. Сильное наводнение из-за обильных осадков в Бангкоке затронуло около 700 тысяч человек. В результате стихии оказались затоплены населенные пункты, дороги и торговые центры. В экстренные службы продолжают поступать звонки с просьбой о помощи. Городские власти мобилизуют ресурсы для откачки воды. Ранее сообщалось, что власти Бангкока ввели режим бедствия во всех 50 районах города из-за сильных дождей и наводнения.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 6.

0: медиакомпании. Закажи рекламу на Лидер ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Замечательная у нас сегодня погода. Надеюсь, у всех отличное настроение. Если нет, ну сейчас поднимем. Разыграем скидку 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Предлагаю вам вопрос. Ваша задача выбрать верный и очный оперативно на номер 9703 отправить неправильный вариант ответа. Вопрос. Самый большой остров в мире. Мадагаскар, Гренландия, Новая Гвинея. Пишите ваши варианты на номер 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Это был мод, а мы продолжаем наше состязание. Самый большой остров в мире – Мадагаскар, Гренландия, Новая Гвинея. Ну что, счастливчик, последние цифры номера 4943. Обещала поднять настроение вам. Поздравляю! Именно вы становитесь победителем в этом сегодняшнем розыгрыше. Ну и напоминаю, что вам достается скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89. Let's go.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: информации, Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер FM.

дизайну. Разумные цены, отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах Юркас можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00, время точное. Всем большой привет. Врываемся в новый музыкальный час на Лидер FM. Джонни, Клава Кока и Журавли прозвучат в этом музыкальном часе.
4: Принимай меня.
3: Best of me. Чудо.
5: Чудо, я просто верю в чудо.
3: Совсем скоро в этом часе проведем розыгрыш, дневной сеанс. Не переключайтесь.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде прошли соревнования тревожных поисковых групп органов пограничной службы. Программа испытаний была максимально приближена к реальным условиям. Участники на практике отработали действия группы при проверке сработавшего участка сигнализационного комплекса, обнаружении признаков нарушения границы, продемонстрировали навыки поиска и преследования нарушителя. Кроме того, пограничники выполнили упражнения по огневой подготовке и ориентированию на местности. Первое место завоевала команда Лидского погранотряда, второе место досталось военнослужащим Полоцкого пограничного отряда. Бронзовые награды разделили между собой команды Гродненской погрангруппы и российские коллеги. Частная баня горела в Лидском районе. Инцидент произошел вечером 26 сентября в Докудово. Никто из людей не пострадал, говорит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Анастасия Гринюк.
5: В субботу горела баня на территории частного домовладения в деревне Докудово Лидского района. Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем уничтожена шиферная кровля в строении и повреждены стены. Вероятнее всего, к пожару привело нарушение правил устройства и монтажа печи, отсутствие противопожарной отступки. С наступлением холодов риск возникновения так называемых печных пожаров резко возрастает. Запомните, печь и дымоход не должны вплотную прилегать к деревянным стенам и перекрытиям. Саму печь нужно регулярно осматривать, замазывать малейшие трещины, а трубу на чердаке побелить. Перед топочной дверцей обязательно прибейте лист из негорючего материала размером 50 на 70 сантиметров. Рожек печи при помощи бензина или иных легко воспламеняющихся и горючих жидкостей категорически запрещен. Не оставляйте пламя без присмотра, особенно если дома есть дети. В случае пожара вызывайте спасателей по телефону 101 или 112.
4: В Минске с 30 сентября по 2 октября пройдет Иннопром Беларусь, событие, которое объединит лидеров индустрии из 24 стран. Продукцию и разработки представят 520 компаний, а сама экспозиция займет 20 тысяч квадратных метров. Отдельные национальные экспозиции подготовят Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. На выставке покажут решения для разных сфер промышленности. В центре внимания – оборудование, материалы и технологии, которые уже меняют производство. Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты одержат победу в конфликте с Ираном, и это приведет к резкому снижению мировых цен на нефть. Об этом он заявил, отвечая на вопросы ведущей телеканала Fox News. При этом Трамп допустил возможность ударов по Ирану до либо после выборов в Конгресс, но отказался заявлять, что они точно будут нанесены.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-9, днем 16-18 градусов тепла.

0: Петрович, почему полка лежит на полу?
1: Осень, листопад.
0: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
2: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: ТК-28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод. Сделано в Беларуси.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 16 минут. У микрофона Анна Беляхцева. Стартует наш любимый дневной сеанс розыгрыш. Друзья, ну сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это, конечно же, будет ролл-дог-микс от Суши Арт в Леде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Правила для всех озвучиваю. Я включаю вам сейчас фрагментик из какого-то фильма или мультфильма. Ваша задача — понять название и оперативно на номер 9703 первым отправить мне вариант ответа названия фильма. Ну что ж, думаю, все понятно. Предлагаю начинать.
2: Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих...
3: Можжевеловых,
2: чтоб дымок был. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет?
1: Очень жду ваши варианты ответов на номер 9703.

0: Анна Белярцева на связи. Пришло время подводить итоги нашего любимого дневного сеанса. Разные варианты, верные, есть даже неверные, но тем не менее слушаем отрывочек еще раз. Тот, кто не успел, можете еще смело отправлять варианты названия фильма.
1: Где ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих...
2: Можжевеловых,
1: чтоб дымок был. И ведь кто же, кроме тебя, звезды-то считать будет?
0: Это был «Ёжик в тумане», конечно же, наш любимый «Ёжик в тумане». Сегодня у нас есть победитель, да, радиослушатель, последние цифры номера 5922. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли вкуснейший рок-дог-микс от «Суши Арт» в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Я вас искренне поздравляю.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал.

0: дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: 15.00, всем большой привет, первая половина дня уже позади, встречаем новый музыкальный час на Лидер FM, заряжаемся позитивом, Алекс Уоррен прозвучит в этом музыкальном. Юлианна Караулова также появится в этом часе. Все! Совсем скоро горячий хит, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Президент рассмотрел кадровые вопросы. В частности, он назначил Павла Муравейко замглавы администрации президента. Дмитрия Баско председателем Госкомитета по стандартизации. Олега Дьяченко уполномоченным по делам религии и национальностей. Владимира Белого начальником Генштаба Вооруженных сил первым замминистра обороны. Ярослава Черкасского чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Сирии и по совместительству в Иордании. Андрея Концевича, директором BC. Виктора Селицкого, первым заместителем председателя Комитета госконтроля Беларуси. Кроме того, Александр Лукашенко согласовал назначение 10 новых руководителей районов. В Лиде на учебно-методическом семинаре обсудили вопросы правоприменительной практики на досудебных стадиях уголовного процесса. В работе семинара приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Министерства внутренних дел Беларуси, Государственного комитета судебных экспертиз, прокурорские работники прокуратуры Гродненской области и прокуратур районов, осуществляющие надзор за исполнением законодательства в ходе досудебного производства, сотрудники территориальных отделов Следственного комитета, а также органов внутренних дел. Подробности найдете на сайте lidanews.by. Культурно-образовательный проект «Боль в материнском сердце» реализуют в Лидском историко-художественном музее. Он посвящен матерям молодых лидских подпольщиков времен Великой Отечественной войны. В год белорусской женщины в музее представляют землячек в разных ракурсах. Выставки и проекты посвящаются женщине-матери, успешным руководителям, специалистам, общественным активистам, творческим личностям. Евросоюз планирует персонализированный подход к интеграции наиболее перспективных стран-кандидатов с прицелом на их вступление в блок к концу 2027 года. Как информирует политика, отдельные дорожные карты с четкими пошаговыми целевыми планами будут подготовлены для Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Каждым документом будут устанавливаться конкретные требования к реформам и примерные сроки завершения переговоров.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра малооблачная погода. Воздух ночи прогреется до 9 градусов, днем 16-18 со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: Ленинская, 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
5: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
9: Это Саша. Он собирался стать программистом, но попал в тюрьму. Запомни, легкий заработок – большой срок. Преступления в сети интернет строго караются по закону.
10: Достоверно, оперативно,
11: качественно, с любовью.
10: Слицкой газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Анна Белявцева. Сегодня прекрасная погода. Я напоминаю, обязательно прогуляйтесь вечером. До встречи завтра.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями к этому часу вас познакомит Ольга Трон. 28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства. Дата приурочена ко дню памяти Луи Пастера, французского микробиолога, создавшего первую вакцину против бешенства. Тему продолжит заведующий отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайть.
2: В Гродненской области в 2025 году было выявлено 12 случаев бешенства у животных. За 6 месяцев этого года 15 случаев. О бешенстве нужно знать следующее, что это острое вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и животных. Передается оно через слюну больного животного, чаще всего при укусе. Переносчиком вируса могут быть любые теплокровные животные. Наибольшую опасность представляют дикие животные, лисы, енотовидные собаки, волки, барсуки, летучие мыши, бездомные собаки и кошки, а также и домашние питомцы, не прошедшие вакцинацию. Главная мера профилактики бешенства среди домашних животных – это ответственность хозяев. Единственный надежный способ защитить себя, свою семью и питомца – это ежегодная профилактическая вакцинация собак и кошек против бешенства. Действие при укусе животного выглядит следующим образом. Немедленно промойте рану. В течение 15 минут обильно мойте место укуса с мылом под струей проточной воды. Обработайте рану. Края нужно продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом. Немедленно обратитесь к врачу. В любое время прием ведут врачи-хирурги, травматологи лечебно-профилактических учреждений. В нерабочее время можно обратиться в приемный покой хирургического отделения Лидской ЦРБ. Только медик может оценить риски, назначить курс антирабической вакцины.
1: Уроженка Лиды Юлия Витко завоевала золотую медаль на международном турнире по тэквондо Polish Open в Варшаве. Она одержала победу в весе до 57 килограммов у девушек. Также в активе белорусской команды 2 серебра и 2 бронзы. Гонка с препятствиями Bison Race прошла в Несвеже. Всего 5 километров бега, но сложность в препятствиях. Их всего было 20. Гонка собрала около 1000 участников. Следующий этап – Приму-Траубичи. Выступая на встрече к корням Европы во имя мира и единства в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, Папа Римский Лев XIV призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения ради мира и работать над его установлением. Лев XIV отметил, что ветры войны охватывают Европу и призвал положить конец бессмысленной бойне, которая ежедневно уносит жизни мирных жителей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, ветер переменных направлений слабый. Воздух ночи прогреется от 7 до 9 градусов, днем 16-18 со знаком плюс. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: 28 без выходных. Анкер закрепил и забыл.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
6: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, функционирующую в открытом море. В основе технологии лежит фотоэлектрическая система на основе галогенидов свинца с перовскитной структурой на 10-метровой глубине. Во время испытаний погруженная установка заряжала аккумуляторы и обеспечивала питание светодиодной панели, доказав возможность генерации солнечной энергии даже в условиях тусклых сине-зеленых океанических сумерек. Предыдущие разработки подводных солнечных элементов были рассчитаны на очень малые глубины, не более 2 метров, что далеко от реальных условий эксплуатации. По оценкам разработчиков, новая технология найдет практическое применение в расположенных под водой датчиках, детекторах, камерах, системах связи, а также в подводных роботах и аппаратах, выступая в качестве источника питания.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой
1: хит. На Лидер FM.
2: Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
1: И не надо.
3: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +16, +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. Ежемесячно эксперты Милийского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз для исследования поступает большое количество транспортных средств с подозрениями в видоизменении или уничтожении идентификационных маркировочных обозначений. Инициаторами подобных экспертиз выступают как физические, так и юридические лица, рассказывает эксперт сектора криминалистических экспертиз экспертно-криминалистического отдела Михаил Кушнарев.
5: Чтобы избежать проблем перед покупкой транспортного средства, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующее. Обязательно попросить документы и сверить идентификационный номер, указанный в документах, с идентификационным номером, нанесенным на транспортном средстве. Они должны соответствовать. Идентификационный номер и дублирующая табличка должны располагаться в установленных местах. При осмотре стоит обратить внимание на то, совпадает ли цвет лакокрасочного покрытия кузова и номерной площадки, нет ли следов повреждений или коррозии металла. Дата выпуска автомобиля в техпаспорте и на деталях, как правило, не должны различаться. Это тот минимум, на который следует обратить внимание при осмотре транспортного средства. Ну а если все же остались сомнения, автовладельцы всегда могут обратиться к экспертам Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь для проведения экспертизы на возмездной основе, в частности, в Лидский межрайонный отдел. Тем более, что заключение поможет избежать больших проблем в будущем.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 29 сентября. С 9 до 18:00 в городе Лиде по улице Островского, 17, корпус 1, в связи с ремонтом линии электропередачи. В Могилевской областной детской больнице открыт филиал кафедры педиатрии Витебского государственного медуниверситета. Самые сложные случаи разбираются на месте, и тут же есть возможность оказать всю необходимую помощь пациентам. От областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения больнице также был вручен сертификат на укрепление материально-технической базы. Мощный удар стихии по восточному побережью США привел к масштабным разрушениям и жертвам. Из-за ливней улицы крупных городов превратились в бурлящие реки. Сильный ветер валил вековые деревья сразу в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, Массачусетс и Делавэр. В Нью-Йорке один человек погиб под упавшими конструкциями. На северо-востоке страны без электричества остались более 100 тысяч американцев. Синоптики предупреждают, что буря задержится в регионе еще на несколько дней, а прибрежные зоны накроют высокие приливы.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе малооблачная погода. Воздух в ночи прогреется от 7 до 9 градусов. Днем 16-18 со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый. Данные предоставлены Белгидрометом.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
2: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина, 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6 плюс.
4: Компания Mercedes-Benz подала патент на закрепление прав на концепцию необычной технологии. Она ориентирована на автомобилистов, регулярно посещающие заведения быстрого питания, то есть заказывающих и забирающих еду на автораздаче, не выходя из автомобиля. Технология подразумевает облегчение процесса заказа и оплаты. Как правило, подобные рестораны располагаются на въезде на линии Drive, светодиодные стенды с изображением меню и цен. Оформлять заказ необходимо с помощью системы громкости связи, а оплачивать традиционным способом картой или наличными. Компании посчитали, что эта система не лишена неудобств, например, меню может быть невнятным или неразборчивым, общение с оператором могут сопровождать помехи, а вытягивать руку с карты из окна попросту неудобно. Поэтому компания предлагает наладить общение с рестораном через экран медиасистемы. Автомобиль сможет при помощи GPS-позиционирования определять, что его владелец находится на подъездной дорожке конкретного ресторана, и выводить на дисплее меню. Помимо просмотра меню, в более удобном приложении через дисплей можно будет оформить заказ и оплатить его, а привязав приложение ресторана, получить скидку или кэшбэк. На случай сбоя GPS компания предлагает задействовать для позиционирования Bluetooth-маячки, периодически используемые ресторанами.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: И Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
1: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Лидской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0 154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон. PlayStation 5.
3: Две буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на МК.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
2: улица Крупской 80.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: keep me in chains. Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде парень разбил стеклопакет в магазине после ссоры с девушкой и стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В середине сентября в Лидский РОВД с заявлением обратился сотрудник одного из местных магазинов. Он сообщил, что, придя на работу, обнаружил разбитое стекло в торговой точке. Сыщики райотдела в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили обстоятельства происшествия и причастное лицо. Выяснилось, что 19-летний житель Ильинского района накануне днем употреблял спиртное. Вечером в центральной части города молодой человек договорился встретиться с приятелями и девушкой. В ходе общения с представительницей противоположного пола возник конфликт. Разгоряченные молодые люди, так и не уладив спор, разошлись в разные стороны. Разозленный парень решил вынести свои эмоции на чужом имуществе. Он ударил кулаком, как он думал, фасад здания, но промахнулся, и удар пришелся в окно. В итоге стеклопакет был разбит. Сумма ущерба составила более 600 белорусских рублей. В настоящее время злоумышленника задержали. За хулиганство в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
1: Белорусская продукция широко представлена на международной выставке продуктов питания и напитков в Саудовской Аравии с 27 по 29 сентября. Она объединила на одной площадке более 1000 крупных компаний продовольственной отрасли из 90 стран. Среди участников выставки Лидский молочно-консервный комбинат. Он презентует молоко сухое обезжиренное, молоко сухое цельное, сливки сухие, масло сладкосливочное, сыры в ассортименте. Хоккейный клуб «Лида» успешно провел матч 7-го тура экстралиги. На выезде в Орши наша команда, уступая по ходу первого периода, обыграла местный «Локомотив» со счетом 5-4. Алексей Клочков забросил победную шайбу, оформив дубль в матче. Еще по разу отличились Артур Пархомчик, Владимир Ануфриюк, Вячеслав Ипатов. Завтра в Орши «Локомотив» и «Лида» сыграют вновь. Начало матча 18:30.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе малооблачная погода. Температура воздуха в ночи составит 7-9 градусов тепла, днем 16-18 со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Лансгреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Обои! На любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
2: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Прекрасного всем вечера! Верите ли вы в удачу? А вот российская учительница математики из Иркутской области явно верит. Наталья участвует в лотереях около 2 лет. Ранее ей удавалось уже выиграть 100 тысяч рублей. Однако затем почти 2 года крупных сумм не было. В этот раз женщина не думала о выигрыше, просто заснула, а во сне увидела те самые заветные цифры. О выигрыше Наталья узнала, когда зашла в приложение и увидела уведомление. Сначала женщина не поверила, что выиграла 10 миллионов рублей, от положив телефон в течение утра, еще несколько раз проверяла результат. Женщина работает учителем математики, однако, несмотря на профессию, она не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности в результатах тиражей. Наталья считает, что заранее рассчитать выпавшие числа невозможно, и свою победу называют удачным стечением обстоятельств, а любимым числом называет цифру 3. Так что сон оказался действительно вещь.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 2040.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
7: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +16, +18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей к этому часу Ольга Трон. Частная баня горела в Лидском районе. Инцидент произошел вечером 26 сентября в Докудово. Никто из людей не пострадал, говорит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Анастасия Гринюк.
4: В субботу горела баня на территории частного домовладения в деревне Докудово Лидского района. Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем уничтожена шиферная кровля в строении и повреждены стены. Вероятнее всего, к пожару привело нарушение правил устройства и монтажа печи, отсутствие противопожарной отступки. С наступлением холодов риск возникновения так называемых печных пожаров резко возрастает. Запомните, печь и дымоход не должны вплотную прилегать к деревянным стенам и перекрытиям. Саму печь нужно регулярно осматривать, замазывать малейшие трещины, а трубу на чердаке побелить. Перед топочной дверцей обязательно прибейте лист из негорючего материала размером 50 на 70 сантиметров. Розжиг печи при помощи бензина или иных легко воспламеняющихся и горючих жидкостей категорически запрещен. Не оставляйте пламя без присмотра, особенно

0: если дома есть дети. В случае пожара вызывайте спасателей по телефону 101 или 112.
1: В Лидском райисполкоме подвели итоги проделанной работы по реализации государственной молодежной политики в регионе. Участники заседания обсудили вопросы информирования и освещения молодежной политики на региональных медиаресурсах. Уделили внимание государственной поддержке юношей и девушек в получении образования, а также системной профориентационной работе, в том числе в аграрном секторе. Кроме того, рассмотрели эффективные механизмы привлечения молодых кадров рабочих специальностей на ключевые предприятия Лидчины. Важным блоком стал вопрос закрепляемости молодых специалистов. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы за землю, единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за 2025 год. Срок уплаты истекает 16 ноября 2026 года.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 18 градусов, в ночные часы 7-9 со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
7: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: С вами Анна Белявцева, и это «Путешествие по Беларуси». Я уверена, что вы любите Мирский замок и дворец в Несвеже. Только вот настоящего путешественника ими уже не удивить. Иногда хочется увидеть что-то нестандартное, малоизвестное и по-настоящему запоминающееся. При этом важно, чтобы природные локации восхищали своей красотой, а архитектурные объекты и музеи не просто дополняли маршрут, а дарили яркие впечатления. Именно такие впечатления может подарить карьер завода «Гранит». Здесь огромные белазы кажутся игрушечными машинками, а многоуровневые круговые дороги напоминают горные серпантины. То и дело сочится вода, по склонам движется тяжелая техника, а масштабы выработки сложно оценить, пока не увидишь карьер собственными глазами. Все это – промышленный объект предприятия «Гранит», расположенный неподалеку от Микашевичей. Такой пейзаж совершенно нетипичен для равнинной Беларуси. Глубокий карьер с крутыми склонами, извилистыми дорогами и гигантской техникой больше напоминает декорации к фильму о далеком горном регионе. Не случайно в свое время эта территория попала в один из российских сериалов. Масштаб карьера – это то, что больше всего удивляет посетителей экскурсии на предприятии. При первом посещении смотровой у многих словно дух захватывает. Это самая глубокая в Центральной Европе открытая горная выработка по добыче строительного камня. Площадь карьера составляет 457 гектаров, а ширина почти 2 километра, длина почти 3, глубина 150 метров, что на 20 метров ниже уровня Балтийского моря. Свободно попасть на промышленный объект нельзя, экскурсии проводят только по предварительной записи. Поэтому о посещении необходимо договариваться заранее, обратившись в отдел маркетинга предприятия. Самостоятельно заходить на территорию карьера запрещено и небезопасно.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Это Дима. Он был перспективным спортсменом, а сейчас отбывает срок. Разбойное нападение и грабеж сломали его жизнь. Задумайся о последствиях своих действий.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
8: Как дела, родной?
7: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
9: Привет, чемпион!
7: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
10: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Как сообщает Белгидромет, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +16, +18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
0: Золото.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде на учебно-методическом семинаре обсудили вопросы правоприменительной практики на досудебных стадиях уголовного процесса. В работе семинара приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел Беларуси, Государственного комитета судебных экспертиз, прокурорские работники прокуратуры Гродненской области и прокуратур районов, осуществляющие надзор за исполнением законодательства в ходе досудебного производства. Сотрудники территориальных отделов Следственного комитета, а также органов внутренних дел. Подробности найдете на сайте lidanews.by. Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Я рисую Лидский замок». Ее организовали в конференц-зале главной достопримечательности города. Юные участники конкурса представили на суд жюри работы, посвященные замку. Победители были награждены дипломами и памятными

0: и подарками. По завершении церемонии для участников, педагогов и родителей была организована экскурсия по Лидскому замку. В Лиде прошли соревнования тревожных поисковых групп органов пограничной службы. Программа испытаний была максимально приближена к реальным условиям. Участники на практике отработали действия группы при проверке сработавшего участка сигнализационного комплекса. Обнаружение признаков нарушения границы продемонстрировали навыки поиска и преследования нарушителя. Кроме того, пограничники выполнили упражнения по огневой подготовке и ориентированию на местности. Первое место завоевала команда Лидского погранотряда. Второе место досталось военнослужащим Полоцкого пограничного отряда. Бронзовые награды разделили между собой команды Гродненской пограничной группы и российские коллеги. Футбольный клуб «Лида» обыграл «Сморгонь». Матч 26-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в пятницу на поле стадиона «Старт» в нашем городе и завершился со счетом 2-1. Забитыми мячами в составе нашей команды отметились Альфред Мазурич и Даниил Чергейко. В турнирной таблице «Лида» занимает третье место, набрав 51 очко. На три больше у Слуцка и Нивы. До окончания футбольного чемпионата в первой лиге остается 8 туров.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 29 сентября во вторник в регионе малооблачная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в ночи будет расти, днем падать. Воздух прогреется ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днем 16-18 со знаком плюс.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.